0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Лето.
1: Здравствует лето.
2: Радио «Прибой». Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения. Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Сразу после моего вступления будет информация о нашем деловом партнере в нашем эфире. Но я же всех приветствую в эту пятницу. У нас сегодня 10 июля, в Махачкале 7 часов и 31 минута. Доброе утро, здравствуйте. Вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете, что слушаете нас. Вот, что могу сказать. Много всего интересного, как обычно, по ходу моего рабочего дня. Работает в эфирной студии Расул Алибеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: глаза.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

В горах, конечно же, погода набедокурила за эти дни. Там вообще очень сложные были погодные условия, и которые, в общем-то, да, размыли дороги, мосты и все, что можно было, в общем-то, размыть. В общем, такое вот там дело. Что касаемо нашего прогноза погоды на сегодня. В Махачкале сейчас 25 градусов тепла, днем плюс 27, ветер 1 метр в секунду. А северо-западного направления у нас сегодня синоптики говорят, что без осадков. В общем, об этом мы и разговаривали с нашим соседем, одним из соседей, которого зовут Митрич, который меня ждал. Каждое утро меня ждет, ровно как и наша охрана. Вот я же их кент, кореш, в общем, да. Он говорит, слушай, говорит, Рассел, говорит, вот ты вчера, говорит, про погоду, говорит, сказал, и все, в общем-то, подтвердилось на все 100%. Я, говорит, вот хотел тебе, говорит, вопрос задать. А данными какого гидрометцентра вы пользуетесь? Вот, откуда? Я говорю, ну, конечно же, из Москвы, центрального гидрометцентра России. А Митрич говорит, ты знаешь, говорит, вот вчера вот точно, ну прям вот угадал, вот 100% гидрометцентр России угадал, что у нас такая будет погода, о которой ты сказал. Я говорю, ты знаешь, Митрич, я тебе скажу по секрету. Вот именно вчера в гидрометцентре российском был банкет. А Митрич говорит, и что же их побудило-то? Я говорю, ну, юбилей, 10 лет. Как 10 лет? Гидрометцентр же, наверное, давно существует. Я говорю, тормози. Юбилей 10 лет, как последний раз правильно погоду угадали.

0: Эта песня была на всех сборниках, она записывалась на все кассеты и звучала практически на каждой дискотеке на нашей необъятной, страны. Песня авторов и исполнителей, которые никто не знал. Впрочем, многие думали, что песню «Поезд на Ленинград» исполняет группа «Технология». Но просто раньше, если оставалось место на кассетах, было принято дописывать чем-то интересным. Вот так и случилось именно с этой работой. Ну, а о группе «Империя» узнали чуть позже, но ненадолго. Уже более 25 лет, как нет такого коллектива, собственно говоря, а жаль. А песни-то были просто великолепные. Одна из них прозвучала только что на волнах радио «Прибой». То есть группа «Империя» с платформы нашей радиостанции отправила поезд на Ленинград в 7 часов и 49 минут по московскому времени. У меня пока все.
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Торговый дом «Абуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Абуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Красивая девушка пришла в эфирную студию, новости будет сейчас читать. Ее зовут Диана Гаджиева, и Диана сказала прямо с порога: «Вау, это моя любимая исполнительница, это Милен Фармер, я ее очень люблю. Не пропускаю ни одну ее песню, раньше следила за ней, в общем, мы с ней были как подруги, ля-ля тропаля». И вот у нее, говорит Диана, очень сильно развита интуиция, вот женская интуиция, вот она сильно развита. Вот мужчины должны признать это. Я говорю, на самом деле мужчины признают наличие женской интуиции, но называют ее почему-то некоторые по-своему. Диана говорит, как? Я говорю, накаркала. А впереди у нас новости. Мы час эфира завершили, переходим в час следующий. Сейчас шарманка заглохнет французская.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия начнет импорт нефтепродуктов. В правительстве Дагестана прошло совещание по ситуации с последствиями ливней и запущен чат-бот для обращений к главе республики. Теперь подробно. В этом месяце Россия начнет импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом сообщил зампредседателя правительства Александр Новак в ходе совещания президента страны Владимира Путина с Кабмином. По его словам, будут наращиваться дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Кроме того, Кабмин ввел полный запрет на экспорт дизельного топлива. До настоящего момента это было разрешено только производителям. Совет потребителей по вопросам деятельности российских железных дорог заявил о наличии системной проблемы массовых возвратов билетов на поезда и предложил изменить порядок взимания сбора за возврат. Он сейчас составляет 3 рубля 70 копеек, поэтому многие пассажиры на всякий случай покупают билеты на разные даты, а перед поездкой ненужные сдают.

0: хранилища и дамбы в горных районах. Официальный чат-бот для прямых обращений жителей к главе Дагестана начал свою работу в мессенджере «Макс». Теперь они могут напрямую сообщить о проблеме, задать вопрос или внести предложение. Для этого достаточно перейти в чат-бот по официальной ссылке, выбрать тему, описать ситуацию и при необходимости прикрепить фото и видеоматериалы. Комиссия Дагестан-Автодора оценила масштабы разрушений дорог после обильных осадков. В Чародинском районе сложилась самая сложная обстановка. Дорога Цури-Парчип серьезно повреждена. 30 сел отрезаны от сообщений. В Гунипском районе размыты участки трассы Гунип-Кумух и разрушен подъезд к мосту. Как отметили ведомстве, работы по восстановлению ведутся везде, где это безопасно. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Короче, недавно один дядька из телевизора заверил, что в ближайшие дни мы сможем заправлять свои автомобили непосредственно из собственных телевизоров. Но дядька говорит, нам перебоев с бензином не бывает. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра. Вори Ахмад, Вори Ахмад.

0: Как бы на данный момент сказали в местах не столь отдаленных, немцы на трассе. Эквадор – небольшая, но удивительно многоликая страна в Южной Америке. Именно об этом диджей Сэш на радио «Прибой». Чтобы осмотреть всю страну, приоткрыть завесу и занавес тайны культур многочисленных народов, населяющих ее, вдоволь насладиться местными красотами и колоритом, путешественнику потребуется очень много времени. Но для знакомства с Эквадором, послушав эту песню, хватит и 3.5 минут. Да что там Эквадор, у нас здесь лучше, здесь супер пляжи, здесь супер море, у нас и люди намного лучше, в общем-то, да, без зависти, без понтов, нежели чем там. Да, бывали мы там, бывали. Впереди информация о нашем деловом партнере и Расул Улибеков, радио «Прибой».
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: Секрет их популярности был до невозможного прост. Это группа «Руки вверх», в общем-то. Они пишут очень несложные, запоминающиеся стихи, которые, к тому же, трогательные, берут за душу. Ну, тем, кому до 13. «Руки вверх» — это, можно сказать, Агния Барто от мира популярной музыки. Помните, да, наша Таня громко плачет, идет бычок, качается. А, ну что же ты, студент, игрушку новую нашел, потому что есть Алешка у тебя. По Алешке ты вздыхаешь зря. Ну, уверен, что вы поняли аналогию, смогли сами продолжить слова этих стихов и песен. На данный момент новая песня, которая называется просто «Сияй, сияй» на радиоприбой.
2: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Так называлось это музыкальное произведение, которое создали поэтический дуэт, создал поэтический дуэт Кима Брейдбута и Сергея Сашина еще в начале 90-х. Однако Киркор Филимонов постоянно переносил релиз из-за других проектов. Каждый раз, когда Бедросович готовился выпустить песню, появлялись новые хиты, которые, ну, казались ему более актуальными на тот момент в мире и которые нужно просто, знаете, свистнуть, как говорится, и перепеть. Вот такие дела. Впереди у нас прогноз погоды, я о нем сейчас расскажу вам на волнах радио «Прибой». А ну-ка, концовочку.
1: О погоде.
0: Почему? Да, тут далее, да. Прогноз погоды. Сколько там сейчас градусов-то? Где это мой прогноз погоды? Куда я его делал опять? 25. Днем плюс 27. Солнечно, без осадков.
2: Радио «Прибой».

0: Рокерам огромный привет. Вы знаете, трудно было бы представить более подходящего на роль рок-звезды человека, чем Марк Нофлер, руководитель банды под названием Dire Straits. Внешне неразговорчивый и замкнутый, он казался рожденным для роли скромного сессионного музыканта. Ну и все же его колоссальный талант сочетался с железной волей. Он всегда тащил Dire Straits вперед, расширяя их границы до тех пор, пока масштабы их альбомов не стали расширяться в личной моей фанатеке, ну теперь уже у меня дома, собственно говоря. Вот, в общем, великолепнейшее музыкальное произведение, которое называется «Calling Elvis, anybody home?» Звонил Элвис, спрашивал, есть ли кто-либо дома. Но у меня немного другая ситуация. Звонили бабушки и спрашивали, ты идешь? Ну, на английском это бы звучало бы так. The grandmothers call it, are you coming? Да-да-да, я уже скоро буду у бабушек.
1: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Горцам посвящалась, слава горцам, песня в исполнении Магомед Кадей Бахмудова прозвучала на волнах радио Прибой. Так, в общем-то, Яндекс Пробки мне говорят о том, что на данный момент город свободен, город, в общем-то, без пробок. Так, ну, у нас сегодня пятница, у нас сегодня июль, у нас сегодня люди в отпусках, а вот, ну, пятницу обычно пробки бывают ближе к вечеру, потому как на данный момент все сейчас тигры-львы отдыхают, они все спят, после обеда они проснутся, и у них выходной. В общем-то, да, а затем уже, в общем-то, начнутся движухи после обеда. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, в общем-то, приведет вас к тому, что не будет у нас аварий. Не нужно полагаться на себя, не нужно полагаться на автомобиль. Нужно просто, знаете, о том, что мы вот обгоним, выезжая на встречную полосу. На встречную полосу вообще забудьте, что такое встречная полоса. Вот, там, где нельзя этого делать, где нет обгона. В общем, соблюдайте правила дорожного движения. Не знаете, выучите их. Не паркуйтесь, где попало. Не паркуйте свои автомобили, где попало. Имейте в виду, что работает эвакуатор, вашу машину просто-напросто заберут. Вот, что еще могу сказать? Да вроде бы пока ничего, дали информацию о нашем деловом партнере. Вот мне недавно говорят, слушай, говорит, ходят легенды, что если 5-6 водителей «Жигулей» соберутся вместе и опустошат свои багажники, то запросто соберут еще одну машину. Я говорю, ну, естественно, само собой разумеется, это же наши водители, вот.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: сижу и слушаю вот этот вот проигрыш в этой песне и вот думаю, слушайте, есть ли связь между великим композитором спагетти-вестернов Эннио Морриконе, звездой советской эстрады Крисом Кельми и командой итальянских электронщиков под названием Planet Funk? Ну, конечно же, шлягер под названием «Ночное рандеву», который прочно ассоциируется с перестроечной популярной музыкой. На поверку оказывается музыкальным странником с парадоксальной историей. То есть, я слышал его у Эннио Морриконе, и я слышу у Криса Кельми. Ладно, не буду. Но не стоит считать, конечно же, Криса Кельми героем единственного хита, который взлетел в известности за счет чужого голоса, ну, Вадима Усланова. Ну, как минимум, он написал легендарную эпическую песню «Замыкая круг», спетую звездами русского рока, и организовал эфир «Новогоднюю ночь» с 87-го, по-моему, на 88-й год. Кроме того, его перу принадлежит шлягер Ольги Кормухиной «Усталое такси», сопоставимый по популярности с «Ночным рандеву». «Ночное рандеву» Крис Кельми — это просто великолепнейшее музыкальное произведение, которое прозвучало на волнах радиостанции «Прибой». У меня на данный момент все.
1: Реклама на радио.
2: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог. Проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения. Взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550 88 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сейчас Диана Гаджиева расскажет вам основные события, которые случились к этому часу. У нас сегодня пятница, кстати, 10 июля. Махачкале уже практически без 30 секунд 9 утра. Диана говорит: слушай, каждый раз, когда я просыпаюсь, а на улице еще темно, у меня такое чувство, что сейчас меня отведут в детский садик. А потом я опять засыпаю. Я говорю: ну не у тебя, а у одной. Серьезно? Я говорю: вполне. Вот, так что мы переходим уже в час следующий. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали!
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделил средства на поддержку производства высокотехнологичной продукции. Частичная эвакуация проведена в селах Гиргейбирского района, и в Дербенте завершается строительство самой большой школы. Теперь подробно. Правительство дополнительно выделило 2 миллиарда рублей на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о докапитализации фонда развития промышленности, который сможет обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, а также увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель как минимум на 5 проектов. В настоящее время программа фонда охватывает такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектроника, химическая и легкая промышленность, станкостроение и другие. Частичная эвакуация проведена в 3 селах Гиргейбирского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщили в администрации района. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, находящихся в зоне подтопления. Напомню, в районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. Здесь введен режим чрезвычайной ситуации. В Дербенте завершается строительство самой большой школы на 1224 ученических места. Готовность объекта достигла 88%, сообщает пресс-служба администрации города. Практически завершены внутренние отделочные работы, параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Продолжается устройство бассейнов, спортивных и актового залов, а также инфраструктурных элементов. Цикл мастер-класса

0: И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: В общем, про школу. На вопрос учителя истории из Дагестана, что Робин Гуд раздавал беднякам, ученик Магомедов Магашка Магашкович осторожно ответил: Wi-Fi. В эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: Вы когда-нибудь замечали, как некоторые пары на сцене или же в кадре буквально искрят? Ну, неважно, поют они, танцуют или же просто сидят рядом. Возникает такое ощущение, что между ними пробежал электрический ток. И ты, зритель, невольно попадаешь под его напряжение. Именно такая история уже который год разворачивается вокруг двух главных имен российской популярной музыки – Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Эти фамилии редко упоминают по отдельности, когда речь заходит о крепких, невыдуманных союзах в шоу-бизнесе. В нашем эфире история, которой больше нет. Ну, имеется в виду, она-то есть, но она большая, и там любовь. Далее информация о нашем деловом партнере. Всем доброго утра, Расул Алибеков.
1: История, которой больше нет.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес: Азиза Алиева 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Какое прекрасное музыкальное произведение. Avalon Rocks, дуэт, который набирает обороты, да уже набрал. Vertigo. Песня 2026 года в нашем эфире. Ну а прямо по курсу у нас, прямо сейчас я расскажу вот о чем.
1: Погода.
0: Ибо сегодня утром я осознал, что усилия, потраченные на открытие глаз, они стоили, конечно же, увиденного, потому что у нас сегодня целый день солнца и очень хорошая погода. Не жарко и не холодно, хотя, в принципе, жарковато будет, наверное, я так думаю. А 27 сегодня ожидается, на данный момент 25, без ветра, без дождя.
2: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: немного приоткрою занавес этой тайны. Я не могу сказать, песня о безответной любви, основанная для написания, основой для написания, которая послужила личная история. Кого не буду говорить. Эмин и Ани Лорак. На радио Прибой. Все, пока.
1: Реклама. Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Честно говоря, я не ожидал, что так зацеплю эту песню, и вообще эта песня зацепит когда-то. Сначала показалось, что обычная мелодия, но после третьего прослушивания я поймал себя на том, что напеваю себе под нос слова этой песни. Old Gods of Asgard. Великолепнейшая песня Anger's Remorse на волнах радио Прибой. Далее информация о нашем деловом партнере и Акмаль, он продолжит. Очень хорошая песня. Ты мои разбитые мечты.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома Карджеви. У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988 292-47-47.

0: Сейчас два человека будут рулить на волнах радиоприбоя. Одна будет рассказывать вам обо всех новостях, которые случились к этому часу, ну а второй будет управлять процессом, то есть выводить в эфир первую, которая будет рассказывать о новостях. Но вот, но прежде Диана у меня спросила, Диана Гаджиева ее зовут, слушай, говорит, что ты там смотришь? Я говорю, я вот смотрю, вот что вот социологи провели опрос радиослушателей, и... Я говорю, ну что, и 98% мужчин на вопрос, что вы сейчас слушаете, ответили. Диана говорит, радиоприбой. Я говорю, нет, они ответили, жену. Ну а радиоприбой, это уже потом, после жены, по всей видимости, наверное.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия начнет импорт нефтепродуктов. В правительстве Дагестана прошло совещание по ситуации с последствиями ливней и запущен чат-бот для обращений к главе республики. Теперь подробно. В этом месяце Россия начнет импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом сообщил зампредседателя правительства Александр Новак в ходе совещания президента страны Владимира Путина с Кабмином. По его словам, будут наращиваться дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Кроме того, Кабмин ввел полный запрет на экспорт дизельного топлива. До настоящего момента это было разрешено только производителям. Совет потребителей по вопросам деятельности российских железных дорог заявил о наличии системной проблемы массовых возвратов билетов на поезда и предложил изменить порядок взимания сбора за возврат. Он сейчас составляет 3 70 копеек, поэтому многие пассажиры на всякий случай покупают билеты на разные даты, а перед поездкой ненужные сдают. В связи с такой практикой создается искусственный дефицит. Чтобы решить эту проблему, Совет потребителей предложил установить новый сбор, который не должен превышать 10% от стоимости билета. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по ликвидации последствий сильных ливней, прошедших накануне. Подчеркнул он, что обстановка в ряде районов остается непростой. Нарушено транспортное сообщение, повреждены объекты инфраструктуры, отдельные домовладения и участки подтоплены. В Гиргебельском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Заблаговременная эвакуация позволила избежать угрозы для людей. Эвакуировано более 100 человек, все они разместились у родственников. На особом контроле ГТС, водохранилища и дамбы в горных районах. Официальный чат-бот для прямых обращений жителей к главе Дагестана начал свою работу в мессенджере «Макс». Теперь они могут напрямую сообщить о проблеме, задать вопрос или внести предложение. Для этого достаточно перейти в чат-бот по официальной ссылке, выбрать тему, описать ситуацию и при необходимости прикрепить фото и видеоматериалы. Комиссия Дагестан-Автодора оценила масштабы разрушений дорог после обильных осадков. В Чародинском районе сложилась самая сложная обстановка. Дорога Цури-Парчип серьезно повреждена. 30 сел отрезаны от сообщений. В Гунипском районе размыты участки трассы Гунип-Кумух и разрушен подъезд к мосту. Как отметили ведомства, работы по восстановлению ведутся везде, где это безопасно.

0: И после этой песни у Дениса Клявера не было больше никаких песен. Не знаю почему. Может быть, на этом и остановилось его творчество. Вот именно об этом была песня в исполнении Дениса Клявера, которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Далее информация о нашем деловом партнере, ну и продолжение обязательно последует.
1: Я тебя люблю. Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».
0: Есть такой очень хороший альбом, который называется «Made in England». И эту песню из этого альбома мы сейчас поставили в эфир. Очень хорошая песня, здесь не нужны никакие комментарии, потому что к мировым шедеврам комментарии излишни. Элтон Джон, «You Be Blessed», «Радио Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: обыкновенная клятва, которая дается в ЗАГСе перед тем, как молодые обручатся или же музами брака свяжут друг друга.
1: Лестнее в страве, в печали и в радости я буду.
0: Да, но там только обязуемся, а здесь я буду уже. Звонки, Линочка Ли на волнах радио прибыть. Здесь 35, время московское, сделаем небольшую паузу. Далее в нашем эфире, впрочем, если я назову тех, которые будут петь и отметятся в нашем эфире, вам не будет интересно слушать. Пусть это останется за кадром, скажем так. Все, пока.
2: Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: Вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Эстафету принимает диджей Адам Будагилов. Он уже давно в эфирной студии, готовится к эфиру. Эфир будет далее, программа «Ретро». У меня же на сегодня все. Я желаю вам хороших выходных дней. У вас все будет хорошо. Далее информация о нашем деловом партнере. Ну а мы с вами услышимся в понедельник. Расул Алибеков, радио «Прибой». Пока-пока.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделил средства на поддержку производства высокотехнологичной продукции. Частичная эвакуация проведена в селах Гиргебельского района, и в Дербенте завершается строительство самой большой школы. Теперь подробно. Правительство дополнительно выделило 2 миллиарда рублей на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о докапитализации фонда развития промышленности, который сможет обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, а также увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель как минимум на 5 проектов. В настоящее время программа фонда охватывает такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектроника, химическая легкая промышленность, станкостроение и другие. Частичная эвакуация проведена в трех селах Гиргебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщили в администрации района. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, находящихся в зоне подтопления. Напомню, в районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. Здесь введен режим чрезвычайной ситуации. В Дербенте завершается строительство самой большой школы на 1224 ученических места. Готовность объекта достигла 88%, сообщает пресс-служба администрации города. Практически завершены внутренние отделочные работы. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Продолжается устройство бассейнов, спортивных и актового залов, а также инфраструктурных элементов. Цикл мастер-классов по народным художественным промыслам стартовал в детских оздоровительных лагерях региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма. Первые занятия в рамках проекта состоялись в лагере «Юность» в Кизляре. Дети познакомились с традиционными ремеслами Дагестана, ковроткачеством, балхарской керамикой, унцукульской насечкой по дереву и другими видами народных промыслов. Семья Тархановых из Каспийска вошла в число победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Итоги подвели в Москве в День семьи, любви и верности, сообщает Минмолодежи Дагестана. Всего во втором сезоне приняли участие более 700 тысяч человек. Победители получили сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудит. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди.

звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на

0: Но на радио приводит, друзья мои, песни, которые каждый умеющий петь сегодня исполняет в любом месте. «Синяя вечность» – песня, которую Муслим Магомаев написал как композитор, а слова к ней создал его друг и поэт Геннадий Козловский. Песня была создана в 1969 году и стала одной из самых известных в репертуаре Муслима Магомаева. Вообще, мелодия «Будущая песня» родилась спонтанно. Расскажу маленькую историю. Летом в том же 69 году, во время дружеской встречи в Баку, Магомаев, находясь под таким впечатлением атмосферы, записал на салфетке нотные наброски. И он предложил своему другу Геннадию Козловскому, который увлекался поэзией, написать текст к этой песне, к музыке. И чтобы помочь другу, Магомаев записал мелодию на домашний магнитофон. И первая родилась строчка припева «О море, море». Затем Козловский начал сочинять текст, и вскоре появилась вот такая вот первая версия, которая прозвучала только что и в исполнении же Муслима Магомаева в программе «Ретро» на волнах радиостанции «Прибой». Приветствуем всех, кто сейчас с нами, слушает радио «Прибой». Впереди песни разного жанра. Не переключайтесь. «Битлз», «Bad Boys Blue», кто у нас еще? Олег Газманов, «Fool's Garden», Владимир Высоцкий. В ближайшее время до конца часа. Не переключайтесь, время быстро протекает. И вы услышите обязательно очень скоро эти треки на волнах нашего радио. Всем салам алейкум и доброго дня.
1: Жизнь твоя, музыка. Реклама на радио.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
6: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвалась.

0: моя, скала-ла-ла-ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Вспомни, что было.

Атам айвак, булшур ваяра урлай, тюнач небес ба коньяк, юзях тула сефе, шур ваяр не ауна, а позже дальца вама, дела себе тауна, юзях тула сефе, шур

0: Вахукана кулава залажна хамкусандис, вахукана кулава залажна хамкусандис, тапшурмишна каридис, шурваун хузандис, тапшурмишна каридис, шурваун хузандис, фурек били гаила, Аллах рикел ганаза, як укудна кадарна, шурвадис луганаза, фурек били гаила, Аллах рикел ганаза, як укудна кадарна.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Музыка воспоминаний. На радиоприбой с Адамом Будагиловым.

0: Don't worry.
1: 11.57, московское время, на волнах радио «Прибой». Звучит песня Боба Макферрина «Don't worry, be happy». Знаменитая песня, молниеносно набравшая обороты и ставшая суперхитом, что сразу обросла неимоверно ироничными такими слухами. Например, Макферрин, исполнив песню, обладающую весьма позитивным настроем, не выдержал испытания славой и покончил свою жизнь самоубийством. Эта программа, напомню, ретро. Песни из прошлого. Каждый день с 11 до 12 на волнах радиостанции «Прибой» финальный трек. Анжелика Варум, «Гудмай, мой мальчик». Остаемся вместе.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Вузы обяжут отчитываться о комнатах в общежитиях для студентов с детьми. В Дагестане подвели итоги экзаменационной кампании. И в республике прорабатывают план восстановления разрушенного паводками Алиевского водохранилища. Теперь подробно. Вузы должны будут публиковать на своих сайтах информацию о свободных местах, отдельных комнатах для семейных студентов и тарифах на проживание. Соответствующий приказ Рособорнадзора, вносящий изменения в показатели мониторинга, опубликован на портале нормативных правовых актов. Напомню, 20 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях за студенческими семьями. Он вступает в силу с 1 сентября. В России запустят проект по популяризации аграрной науки и профессии АПК среди школьников и студентов с помощью анимации. Проект будет реализовывать Министерство науки и высшего образования. Инициатива предусматривает проведение конкурса детской и студенческой анимации «Анима-Агрика», участники которого создадут не менее 30 анимационных фильмов об АПК. Также планируется проведение мастер-классов по агропромышленному комплексу и других просветительских мероприятий для школьников и студентов. По итогам экзаменационной кампании 40 выпускников Дагестана получили 100 баллов на ЕГЭ. Еще 33 человека показали результат выше 95 баллов. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. В этом году установлен рекорд. 330 тысяч выпускников по стране набрали 70 и более баллов. Особенно заметный рост продемонстрировали по естественно-научным предметам. В Дагестане прорабатывают план восстановления разрушенного паводками Алиевского водохранилища. Инициативная группа жителей представила свои идеи по реабилитации гидротехнического сооружения в Министерстве природных ресурсов республики. Там отметили важность конструктивного диалога и подтвердили готовность оказать содействие в вопросах восстановления водного объекта. Специалисты обсудят технические детали проекта, чтобы вернуть водохранилищу функциональность и облагородить прилегающую территорию. Али Асхаб Рамазанов стал победителем международного рейтингового турнира по тэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Южной Корее. Дагестанский тэквондист принес сборной России единственную золотую медаль турнира. Всего российские спортсмены завоевали 4 награды. Али Асхаб Рамазанов победил в весовой категории свыше 80 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
7: Час желаний.
8: Программа по заявкам для всех желающих.
9: Час желаний.
10: В разумных пределах.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Час желаний. С Адамом Будагиловым.
2: С Адамом Будагиловым.

0: Ну что ж, дамы и господа, программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» стартует. 12.11 московское время. Программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Час желаний.
8: Друзья, мы на «Манок Радио Прибой», программа по заявкам «Час желания». В пятницу 10 июля приветствуем всех, кто остается на компании нашего радио. Итак, наш номер на Максе 8-988-291-1007. Набирайте к нам. Ваши поздравления, приветы, желание послушать песню, все это в течение часа. Пишите к нам, друзья мои, ждем ваше сообщение. Добро пожаловать в прямой эфир.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Да, друзья мои, программа только началась, 12:20, московская точная. У нас, вы можете писать к нам на наш МАКС, на 8-988-291-1007, как это сделал наши слушатели. Добрый день, радио Прибой. Передаем большой привет Светлане Александровне из Шахты, которая гостит в Дагестане. И от вас, Розы, пожалуйста, в исполнении Александра Добрынина, благодарим ваши слушатели. Написали вот, ну что ж, для Светланы Александровны из города Шахты, с большим удовольствием. От Дагестана, из Дагестана. Розовые розы в исполнении Александра Добрынина звучат на волнах радиостанции «Прибой» прямо сейчас в программе «Чар желания».

0: Весь Дагестан на одной волне.
1: Час желаний.
2: Ну что ж, пишем, друзья мои, на наш номер 8-988-291-1007 на Макс, и вы услышите в эфире свои сообщения и приветы, поздравления и вашу любимую песню, конечно. Салам алейкум, радио Прибой. Хорошего отдыха нам, встречай нас, Самурский лес, для нас Эрес Рамазотти, Коста ля Вита, ждем, спасибо, от Ратмира, это сообщение для друзей написал. С большим удовольствием мы дарим для всех тех, кто сейчас направляется в Самурский лес, чтобы ваш отдых состоялся и стал самым прекрасным. Эрос Рамазотти плюс Тина Тёрнер присоединяется к этой песне. Коста ля Вита, специально от Ратмира для друзей, звучит на волнах радио Прибой.

0: «Час желаний».
1: Это программа «По заявкам», друзья мои. Вы можете писать на 8-988-291-1007 на МАКС. И программу представляет наш спонсор, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама на радио.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой».
11: На радио «Прибой».

0: «Час желаний». С Адамом Будагиловым.
1: Я вам напомню, друзья мои, это программа по заявкам. Вы можете писать на 8-928-291-1007 на МАКС, и ваше сообщение будет в эфире. 12:02 на часах, и сообщение следующее. Добрый день, радио прибой. Можем послушать мото, когда мужчина влюблен. И дарю его Рамазану, отличному человеку и мужчине от рая, это сообщение. Ну что ж, конечно, можете. От рая сообщение и от рая музыкальный презент, который вы исполнили сейчас, мод под названием «Когда мужчина влюблен» для Рамазана. Рамазан, я думаю, вы слышите, делаем громче, это для вас.

0: Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах. Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
0: Час желаний.

0: час желаний.
1: Итак, друзья, моя программа «Час желаний» подходит к финальному завершению. И напомню программу. Нашу представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Гаражная и дачная амнистии будут продлены. В гостиницах Дагестана началось внедрение сервиса «Макс» для регистрации гостей. И Минтранс Республики разъяснил ситуацию с разрушением дороги в Унсукульском районе. Теперь подробно. Программы гаражной и дачной амнистии в России планируют продлить. Защита прав граждан при оформлении недвижимости и развитие цифровых сервисов стали главными темами рабочей встречи правительства с руководством Росреестра. Льготный порядок оформления гаражей и земли под ними ведомство предлагает продлить до осени 31 года. За время действия программы права собственности зарегистрировали сотни тысяч россиян. Параллельно продолжается и дачная амнистия. Этот механизм за годы работы стал самым массовым способом регистрации имущества. В Дагестане началось внедрение сервиса «Макс» для регистрации гостей с использованием технологии цифровой ID. Сервис позволяет пройти регистрацию без предъявления бумажного паспорта. Для этого гостю необходимо сформировать QR-код и подтвердить свою личность. После сканирования сведения автоматически передаются в информационную систему гостиницы, что значительно ускоряет процедуру заселения. Напомню, что с 1 сентября использование сервиса «Макс» станет обязательным для классифицированных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров. Комитет по лесному хозяйству Дагестана выдал распоряжение о запрете на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничений послужило ухудшение пожарной обстановки в регионе. Минтранспорта Дагестана разъяснила ситуацию разрушения участка автомобильной дороги Шамиль-Кала, временный поселок в Унсукульском районе. В результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС на 5-м километре региональной автодороги произошел размыв дорожной полки. На данный момент движение автотранспорта на этом участке временно приостановлено. По данным министерства, основание разрушенного участка было надежно защищено. Тем не менее, объемы аварийного сброса оказались настолько велики, что и эта капитальная защита не выдержала и была разрушена. В Махачкале завершили перенос 6 километров оптоволоконных линий связи с опор электропередач, столбов, наружного освещения и кровель зданий на улице Дахадаева в собственную подземную кабельную канализацию. Проект «Чистое небо» реализуется Ростелекомом в центре столицы Дагестана по инициативе администрации города. При курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Радио «Прибой».

0: там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ги апруб за куриз ми илдипан.
2: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
0: Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан
3: на одной волне.
4: Реклама на радио.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

исполнении «Love Deep Tea». Это поразительная история о тоске по любви, сожалению, о брате и отчаянной решимости вернуть отношения. «Касабланка» называется трек. Это ода силе любви и тем крайним мерам, на которые человек готов пойти, чтобы вернуть то, что, как ему кажется, принадлежит ему. Вот-вот, друзья мои, новый музыкальный чат грядет, и новости дня ровно в 2 часа. И напомню, что это радио из Дагестана.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Вузы обяжут отчитываться о комнатах в общежитиях для студентов с детьми. В Дагестане подвели итоги экзаменационной кампании и в республике прорабатывают план восстановления разрушенного паводками Алиевского водохранилища. Теперь подробно. Вузы должны будут публиковать на своих сайтах информацию о свободных местах, отдельных комнатах для семейных студентов и тарифах на проживание. Соответствующий приказ Рособорнадзора, вносящий изменения в показатели мониторинга, опубликован на портале нормативных правовых актов. Напомню, 20 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях за студенческими семьями. Он вступает в силу с 1 сентября. В России запустят проект по популяризации аграрной науки и профессии АПК среди школьников и студентов с помощью анимации. Проект будет реализовывать Министерство науки и высшего образования. Инициатива предусматривает проведение конкурса детской и студенческой анимации «Анимагрика», участники которого создадут не менее 30 анимационных фильмов об АПК. Также планируется проведение мастер-классов по агропромышленному комплексу и других просветительских мероприятий для школьников и студентов. По итогам экзаменационной кампании 40 выпускников Дагестана получили 100 баллов на ЕГЭ. Еще 33 человека показали результат выше 95 баллов. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. В этом году установлен рекорд. 330 тысяч выпускников по стране набрали 70 и более баллов. Особенно заметный рост продемонстрировали по естественно-научным предметам. В Дагестане прорабатывают план восстановления разрушенного паводками Алиевского водохранилища. Инициативная группа жителей представила свои идеи по реабилитации гидротехнического сооружения в Министерстве природных ресурсов республики. Там отметили важность конструктивного диалога и подтвердили готовность оказать содействие в вопросах восстановления водного объекта. Специалисты обсудят технические детали проекта, чтобы вернуть водохранилищу функциональность и облагородить прилегающую территорию. Алиасхаб Рамазанов стал победителем международного рейтингового турнира по тэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Южной Корее. Дагестанский тэквондист принес сборной России единственную золотую медаль турнира. Всего российские спортсмены завоевали 4 награды. Алиасхаб Рамазанов победил в весовой категории свыше 80 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Да здравствует лето! Да здравствует лето!

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: двух замечательных артистов, Леша Свик и Нюша, «Пробуди» называется песня. Это, наверное, ощущение, когда встречаем мы настолько родную душу, включается шестое и седьмое чувство. И человек способен пробудить в себе особенную память прошлых воспоминаний. Друзья мои, 2 часа 55, время точное. Всем большой привет, кто остается с нами и продолжает делать с наступлением очередного пятничного часа, 10 июля. Напомню, меня звали Адам, я прощаюсь и выступаю вместо следующему ведущему. До встречи, всем пока, пример далее.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
0: Красивый называется песня, друзья мои, в исполнении Динары Магомедовой. Прекрасный голос, прекрасная певица. 3 минуты, новая песня на волнах радио «Прибой». Динара Магомедова.

0: Бабаюрт.
1: Гимрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Гаражная и дачная амнистии будут продлены. В гостиницах Дагестана началось внедрение сервиса «Макс» для регистрации гостей. И Минтранс Республики разъяснил ситуацию с разрушением дороги в Унсукульском районе. Теперь подробно. Программы гаражной и дачной амнистии в России планируют продлить. Защита прав граждан при оформлении недвижимости и развитие цифровых сервисов стали главными темами рабочей встречи правительства с руководством Росреестра. Льготный порядок оформления гаражей и земли под ними ведомство предлагает продлить до осени 31 года. За время действия программы права собственности зарегистрировали сотни тысяч россиян. Параллельно продолжается и дачная амнистия. Этот механизм за годы работы стал самым массовым способом регистрации имущества. В Дагестане началось внедрение сервиса «Макс» для регистрации гостей с использованием технологии цифровой ID. Сервис позволяет пройти регистрацию без предъявления бумажного паспорта. Для этого гостю необходимо сформировать QR-код и подтвердить свою личность. После сканирования сведения автоматически передаются в информационную систему гостиницы, что значительно ускоряет процедуру заселения. Напомню, что с 1 сентября использование сервиса «Макс» станет обязательным для классифицированных средств размещения с номерным фондом более 50 номеров. Комитет по лесному хозяйству Дагестана выдал распоряжение о запрете на пребывание граждан и въезд транспорта в леса республики до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиной ограничений послужило ухудшение пожарной обстановки в регионе. Минтранспорта Дагестана разъяснила ситуацию разрушения участка автомобильной дороги Шамиль-Кала, временный поселок в Унсукульском районе. В результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС на 5-м километре региональной автодороги произошел размыв дорожной полки. На данный момент движение автотранспорта на этом участке временно приостановлено. По данным министерства, основание разрушенного участка было надежно защищено. Тем не менее, объемы аварийного сброса оказались настолько велики, что и эта капитальная защита не выдержала и была разрушена. В Махачкале завершили перенос 6 километров оптоволоконных линий связи с опор электропередач, столбов, наружного освещения и кровель зданий на улице Дахадаева в собственную подземную кабельную канализацию. Проект «Чистое небо» реализуется Ростелекомом в центре столицы Дагестана по инициативе администрации города. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, лето, 10 июля. День, когда даже воздух становится легче, будто город выдыхает после рабочей недели и готовится к выходным. Кто-то уже мысленно на пляже, кто-то предвкушает вечерние посиделки, ну а кто-то включил прибой уж точно и понял. Уикенд начинается прямо сейчас. В эфире Иза Ахмедханова в ближайшие 4 часа мы будем слушать новинки, сверяться с пробками и вспоминать, конечно, великих. Сегодня в меню 3 премьеры, они прозвучат обязательно. Одна легенда рока и, конечно, ваш любимый час желаний. Все в моей компании. Так что, друзья, поехали по волнам прибоя вместе.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Let's go! You already know!
11: Миляшики.
12: 2013.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Знаете, говорят, что настоящая любовь кроется в мелочах, в желании быть рядом, поддерживать и делать жизнь любимого человека чуточку теплее. Это чувство, в котором нет места, конечно, эгоизму, и есть только светлая нежность. Об этом новая песня группы «Мерез». Слушаем «Приди, любимый» на волнах радиостанции «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, радио «Прибой», как и всегда, держит вас в курсе событий. В нашей столице прямо сейчас мы вместе с Яндекс.Картами смотрим, что происходит на дорогах Махачкалы. Итак, по данным сервиса, заторы наблюдаются на следующих улицах. Естественно, на проспекте Казбекова в это время в Семендере. Далее на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала у пересечения с проспектом Казбекова. Далее на улице Камаева небольшой отрезок улицы выделен красным. Также в Первой Махачкале на Магомед Тагирова у нас заторы в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе по Гайдара Гаджиева также небольшой отрезок улицы выделен красным. Далее пробки также и на Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца, далее в районе Джума-мечети и вплоть до улицы Хаджи-Булача. Далее улица Магомеда Яракского, проспект Гамидова и Ирчи-Казака частично выделены красным. Пробки и на Магомеда Гаджиева, Каркмасова, Батырая также выделены красным. Пробки зафиксированы и на улице Батырая, Дзержинского, Абубакарова, Радищева и Гусаева. Далее на пересечении улиц Дахадаева и Даниялова, также пересечение Дахадаева и проспект Расула Гамзатова у нас заторы. Редукторный поселок по проспекту Петра Первого у нас имеется небольшое скопление машин на кольце, на пересечении с улицей Хаджи-Булача и проспектом Насрудинова. Дорогие друзья, пятница – это все-таки не повод спешить, вас уже ждут дома, а пока вы в пути, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. С вами всегда «Прибой», легкой и безопасной вам дороги.

0: Реклама.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

peace on the 16th.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Ведомство получит доступ к данным Федеральной налоговой службы для анализа роста цен на продовольствие. В Дагестане одобрили выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, которым ранее отказали, и более 50 сел республики остаются без транспортного сообщения после ливней. Теперь подробно. Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче данных Федеральной налоговой службы для мониторинга цен на продовольствие. Правительство получит право запрашивать у ФНС сведения о торговых сетях, поставщиках и сделках для анализа динамики стоимости продуктов. Это позволит ведомствам оперативно выявлять причины резкого роста цен на всех этапах товародвижения. В перечень передаваемых сведений войдут цены сделок, объемы реализации, доходы, расходы и прибыль компаний. Эти данные будут использоваться для расчета индекса потребительских цен и комплексного анализа факторов, влияющих на стоимость товаров. С нового учебного года в средних классах историю будут преподавать по обновленной федеральной программе. Изменения коснутся не только содержания учебников, но и времени, которое отводят на изучение предмета. Почасовую нагрузку в расписании перераспределили. Теперь на всеобщую историю, историю России и краеведение в каждом классе от 5 до 9 выделено строго фиксированное количество времени. При этом менять последовательность тем в течение года школы и учителя больше не смогут. Рамки программы стали едиными для всей страны. В Дагестане одобрили выплаты 2000 пострадавшим от чрезвычайной ситуации, которым ранее в них отказали. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов на заседании главы МЧС России Александра Куренкова, в котором он принял участие в режиме ВКС. Отмечается, что повторно рассматриваются только те заявления, которые могут быть пересмотрены в соответствии с законодательством. Более 50 населенных пунктов в 8 районах Дагестана из-за сильных дождей остаются без транспортного сообщения. Об этом информирует Министерство по транспорту и дорожному хозяйству республики. Уточняется, что дорожные службы ведут аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Ситуация остается на контроле. В Дагестане 12 июля стартует международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Крупнейшее на юге России мероприятие в области профессионального графического искусства продлится до 25 июля. При этом выставки проекта будут доступны для посетителей до конца лета. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 75 рублей 93 копейки, евро – 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Дня свободы. Вот-вот, уже завтра. Солнце, море и, конечно, приемник, который уже настроен на правильную волну. Кстати, о приемнике. Если вдруг вы еще не изучили его до конца, сейчас самое время. Радиоприбой... Спутник надежный, особенно когда из него звучит любимая музыка, друзья. 16:07 в республике, я Иза Ахмедханова у руля этого эфира и готова провести вас через оставшуюся часть пятницы с музыкой, новостями и хорошим настроением. Так что будьте с нами, друзья, дальше только интереснее, только музыкальнее. Продолжаем.

0: Реклама на радио.
1: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Хубабхюринисан бадсанаршин чаххуларим.
10: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
11: Радио «Прибой».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Знаете, в этот прекрасный летний день вместе с нами будем слушать премьеру под названием «Не жалей». «Не жалей» – два слова, в которые вмещается, мне кажется, целая жизненная философия. Магомед Аликперов в своей новой работе не читает морали, не давит, он просто поет о том, что цепляться за прошлое так же бесполезно, как, наверное, носить с собой в кармане вчерашний дождь. В этой песне есть мужская сдержанность и одновременно удивительная теплота. Врубайте вместе с нами погромче. Премьера на волнах радиостанции «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на Радио Прибой.
1: Друзья, двигайтесь в Радио Прибой и обратите внимание на сегодняшний день. Сегодня, напомню, 10 июля, пятница. В календаре дат, достойных вашего внимания, сегодня настоящий калейдоскоп. Начнем с величия. Сегодня День воинской славы России. 10 июля 1709 года Петр I разгромил шведов под Полтавой. С тех пор эта дата напоминает, иногда можно и нужно ставить амбициозные цели и достигать их, даже если противник кажется непобедимым. Теперь к электричеству. Сегодня Всемирный день электрической независимости. Праздник приурочен ко дню рождения Николы Теслы, человека, который придумал переменный ток и, говорят, мог бы осветить всю планету, если бы не корпоративные войны. Но Тесла был настолько гениален, что до сих пор о нем снимают фильмы и спорят, не обогнал ли он время на пару веков. В общем, если у вас сегодня горит лампочка, знайте, кого мысленно благодарить. Ну, из области пушистого. Сегодня день рождения, друзья, котенка. Официальный повод посмотреть на своего кота с уважением, даже если он в 5 утра решил, что вы слишком долго спите. Ну, а если у вас пока нет котенка, может, самое время, приюты ждут, друзья. Ну, и для тех, кто уже предвкушает вечер пятницы, сегодня день пинаколады, самый тропический коктейль, отмечает свой праздник, друзья, кокос, ананас и лед. Формула счастья, проверенная, наверное, годами. Ну, а если вы за рулем, имеете полное право, кстати. Из мира музыки сегодня родились легендарный вокалист Ронни Джеймс Дио. Ему могло бы исполнить 84 года. Просто представьте, голос Pet Shop Boys, это Нил Теннант, ему 72 года. Ну и поп-звезда Джессика Симпсон, 44 года. Такой вот разброс от хэви-метла до синти-поп и нулевых. Ну а еще сегодня можно, кстати, отметить день полета на зонтике. Праздник для тех, кто не боится показаться смешным. Мэри Поппинс одобряет. Ну вот такой он, друзья, сегодня день. А мы продолжаем наполнять его музыкой. Прям по курсу, знаете, раз уж поговорили про день полета на зонтике, я вспомнила одну из новинок на волнах радиостанции «Прибой». Совсем недавно звучала композиция про полет, а исполняла Лешок.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
6: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Друзья, в столице 16:55, ну а ровно в 17:00, сразу после новостей, на волнах радиостанции «Прибой» час желаний. Ваши любимые треки, приветы, поздравления, ну и, конечно, признания. Повод не нужен, просто звоните. Ну а если хотите обнять кого-то словами через весь Дагестан, поздравить с праздником или просто услышать в эфире песню, от которой мурашки, да, все верно. Номер прямого эфира 91-10-07 и также номер в мессенджере «Макс». 8-988-291-1007. Я жду именно вас.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия начнет импорт нефтепродуктов. В правительстве Дагестана прошло совещание по ситуации с последствиями ливней и запущен чат-бот для обращений к главе республики. Теперь подробно. В этом месяце Россия начнет импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом сообщил зампредседателя правительства Александр Новак в ходе совещания президента страны Владимира Путина с Кабмином. По его словам, будут наращиваться дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Кроме того, Кабмин ввел полный запрет на экспорт дизельного топлива. До настоящего момента это было разрешено только производителям. Совет потребителей по вопросам деятельности российских железных дорог заявил о наличии системной проблемы массовых возвратов билетов на поезда и предложил изменить порядок взимания сбора за возврат. Он сейчас составляет 3 рубля 70 копеек, поэтому многие пассажиры на всякий случай покупают билеты на разные даты, а перед поездкой ненужные сдают. В связи с такой практикой создается искусственный дефицит. Чтобы решить эту проблему, Совет потребителей предложил установить новый сбор, который не должен превышать 10% от стоимости билета. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по ликвидации последствий сильных ливней, прошедших накануне. Подчеркнул он, что обстановка в ряде районов остается непростой. Нарушено транспортное сообщение, повреждены объекты инфраструктуры, отдельные домовладения и участки подтоплены. В Гергебельском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Заблаговременная эвакуация позволила избежать угрозы для людей. Эвакуировано более 100 человек, все они разместились у родственников. На особом контроле ГТС, водохранилища и дамбы в горных районах. Официальный чат-бот для прямых обращений жителей к главе Дагестана начал свою работу в мессенджере «Макс». Теперь они могут напрямую сообщить о проблеме, задать вопрос или внести предложение. Для этого достаточно перейти в чат-бот по официальной ссылке, выбрать тему, описать ситуацию и при необходимости прикрепить фото и видеоматериалы. Комиссия Дагестан-Автодора оценила масштабы разрушений дорог после обильных осадков. В Чародинском районе сложилась самая сложная обстановка. Дорога Цури-Парчип серьезно повреждена. 30 сел отрезаны от сообщений. В Гунипском районе размыты участки трассы Гунип-Кумух и разрушен подъезд к мосту. Как отметили ведомстве, работы по восстановлению ведутся везде, где это безопасно. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Когда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Пять вечера, вернее, 17:08. Пятница официально переходит в режим «Все можно». И мы начинаем ваш любимый час желаний. Время, когда ваш голос становится музыкой. Но я, Иза Ахмедханова, жду ваших сообщений, голосовых, но и звонков. Номер для звонков 91-10-07. И также мессенджер «Макс» номер 8-988-291-10-07. Поехали. Первый СМС. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Мы каждый день слушаем ваше радио. Вот хотели бы чисто от водителя СПК «Ян Юрт», чтобы вы поставили песню в исполнении Рустама Ахмедханова. Хорошую лезгинку для нашего экскаваторщика Юсуп Красавчик. Вот такое сообщение к нам поступило. Ну что ж, всей вашей компании, водителей СПК «Ян Юрт», желаем отличного дня, прекрасных выходных, которые совсем скоро. Ну и также экскаваторщику Юсуп, красавчик, дополнение, салам от радиостанции «Прибой». Композиция обязательно прозвучит в исполнении Рустама Ахмедханова под названием «Мой народ». Думаю, как нельзя кстати. Далее еще одно сообщение. Салам из Хасавюрта. Завтра в горы, а сегодня слушаем вас и собираем рюкзаки. Привет всем, кто тоже ждет выходных. Поставьте «Ари». Ориентир Леша Свика, пишет вам Заур. Ну что ж, Заур, вам также желаю отличных выходных, тем более у вас намечены завтра походы в горы, рюкзаки на старте. Ну а музыка «Прибой» обязательно будет с вами, вашим попутчиком. Очень на это надеюсь, друзья. Ну а также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, знаете, что такое час желаний? Это капсула времени, которую мы запечатываем музыкой. Сегодняшняя песня, отправленная вами, станет чьим-то воспоминанием на годы вперед. Может, именно ваш привет кто-то будет переслушивать в памяти долгими вечерами. Давайте создавать такие моменты, друзья, вместе на волнах радиостанции «Прибой». Номер для звонков в прямой эфир 91-10-07 и также номер в мессенджере «Макс». 8-988-291-1007. Итак, смс-очки у нас имеются. Ассаламу алейкум, Прибой. Передайте, пожалуйста, привет Рустаму Шахбанову из Кайкента. Большой салам. И пожелайте, пожалуйста, чтобы он всегда был довольным и улыбался. Если можно, какую-нибудь зажигательную песню. Ну, к сожалению, у нас смс не подписано, но в любом случае, думаю, Рустам Шахбанов нас слушает, Кайкент на связи, Рустам, улыбайтесь, будьте счастливы и знайте, что о вас помнят и посвящают вам песни. Я предлагаю послушать композицию Кристины Рамазановой под названием «Мой горец». Ну, а мы движемся далее, друзья. Добрый вечер, салам алейкум, коллективу радиостанции «Прибой». Желаю вам процветания и успехов и всех благ для жителей села Гинжаул. Поставьте, пожалуйста, песню Чунаевой. С уважением, Явмедин. Заранее спасибо. Ну что ж, огромное спасибо за все теплые, добрые слова. Пусть в вашей жизни все приумножится, все добро, которым вы делитесь с нами, вернется вам в стократном размере. Специально для вас прозвучит композиция в исполнении Зои Чунаевой на волнах радиостанции «Прибой». Далее еще одно сообщение, друзья. «Прибой, привет из Краснодара. У нас жара. Я вспоминаю Каспий. Передаю привет маме в Дербент. Поставьте что-нибудь в исполнении Залины Шамовой, например, «Это имя», пишет нам Сюзанна. Ну что ж, Сюзанна, приезжайте поскорее к нам в республику. Уверена, что и ваш Краснодар, прекрасный город, встречает гостей из Дагестана такими же теплыми объятиями. Мы наслышаны. Ну, а родной Дагестан ждет вас поскорее в родные края. Ну что ж, Сюзанна, специально для вас прозвучит композиция в исполнении Залины Шамовой «Это имя». А я, в свою очередь, друзья, вновь напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
8: Знаете, между вами и дорогим человеком может быть что угодно. Километры, города, часовые пояса даже. Но мы знаем секрет, как построить мост, и мост из 7 нот, например, по которому ваши слова дойдут ровно до сердца. Никакой магии, друзья, только радиоприбой. Час желаний открыт. Звоните 91-10-07, пишите в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-10-07. Итак, еще несколько смс-ок уже заждались своей минуты. Здравствуйте, я хотела бы передать привет своей семье и пожелать им счастливой дороги. Маме Нурипат, сыну Хайруле, дочери Мадинки и нашему штурману, любимому Дадашке. И пожелать песню в исполнении Руслана Гасанова и Зайнаб Махаевой. Спасибо вам, что вы есть. Вам огромное спасибо, что изо дня в день остаетесь с нами на волне радиостанции «Прибой». Вашей прекрасной семье счастливого пути, всего самого отличного, отличного настроения. Ну и музыка в подарок обязательно прозвучит в исполнении Руслана Гасанова и Зайнаб Махаевой под названием «Мечта сердца». Ну а мы, друзья, движемся далее. Дорогой Прибой, сегодня моей дочке годик. Поздравьте нас и поставьте самую нежную колыбельную. Например, «Линочку Ли, любить тебя». Композицию написала нам Амина из Каспийска. Ну, поздравляем с первой важной датой жизни. Пусть ваша малышка растет здоровой и самой счастливой на земле. Ну а мир, который она сейчас познает, никогда не разочарует и подарит лишь добро, удачу и счастье. Обязательно поставим композицию «Линочки Ли, любить тебя». Также еще одно, друзья, сообщение. Салам слушателям радиостанции «Прибой», салам Ахвахскому району. И хотели бы послушать песню Шамиля Ханакаева «Ахвахцы» для Али Ахвахского. Наш постоянный слушатель, кстати, специально для вас прозвучит композиция в исполнении Шамиля Ханакаева. А я также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
0: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Ведомство получит доступ к данным Федеральной налоговой службы для анализа роста цен на продовольствие. В Дагестане одобрили выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации, которым ранее отказали, и более 50 сел республики остаются без транспортного сообщения после ливней. Теперь подробно. Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче данных Федеральной налоговой службы для мониторинга цен на продовольствие. Правительство получит право запрашивать у ФНС сведения о торговых сетях, поставщиках и сделках для анализа динамики стоимости продуктов. Это позволит ведомствам оперативно выявлять причины резкого роста цен на всех этапах товародвижения. В перечень передаваемых сведений войдут цены сделок, объемы реализации, доходы, расходы и прибыль компаний. Эти данные будут использоваться для расчета индекса потребительских цен и комплексного анализа факторов, влияющих на стоимость товаров. С нового учебного года в средних классах историю будут преподавать по обновленной федеральной программе. Изменения коснутся не только содержания учебников, но и времени, которое отводят на изучение предмета. Почасовую нагрузку в расписании перераспределили. Теперь на всеобщую историю, историю России и краеведение в каждом классе от 5 до 9 выделено строго фиксированное количество времени. При этом менять последовательность тем в течение года школы и учителя больше не смогут. Рамки программы стали едиными для всей страны. В Дагестане одобрили выплаты 2000 пострадавшим от чрезвычайной ситуации, которым ранее в них отказали. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов на заседании главы МЧС России Александра Куренкова, в котором он принял участие в режиме ВКС. Отмечается, что повторно рассматриваются только те заявления, которые могут быть пересмотрены в соответствии с законодательством. Более 50 населенных пунктов в 8 районах Дагестана из-за сильных дождей остаются без транспортного сообщения. Об этом информирует Министерство по транспорту и дорожному хозяйству республики. Уточняется, что дорожные службы ведут аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Ситуация остается на контроле. В Дагестане 12 июля стартует международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Крупнейшее на юге России мероприятие в области профессионального графического искусства продлится до 25 июля. При этом выставки проекта будут доступны для посетителей до конца лета. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Знаете, есть люди, которые входят в нашу жизнь и остаются в ней тихо, без громких сцен. Они не требуют внимания, но с ними тепло даже на расстоянии. Динара Магомедова посвятила свою новую песню именно такой дружбе. «Красивый друг» — это не гимн, не ода, а скорее тихое спасибо человеку, который просто есть в твоей жизни. Итак, друзья, встречайте новинку на волнах радиостанции «Прибой». Динара Магомедова «Красивый друг».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: Дорогие слушатели радиостанции «Прибой», вы слушаете мою новую песню. С любовью, ваша Согдиана.
9: С

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, вечерняя сводка. Заторы в Махачкале сохраняются на следующих улицах по данным Яндекс.Карт. Проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Далее заторы также на Алигаджа Акушинского в районе Северного автовокзала. Также у нас у въезда в город по проспекту Алигаджа Акушинского. Что же в районе Троллейбусного кольца? Ну, в районе Троллейбусного кольца по Алигаджа Акушинского довольно свободно. Но заторы на Камаева, в первой Махачкале на Магомед Тагирова и также на проспекте Имама Шамиля до улицы Агасиева. На пересечении с Агасиевой по Агасиева также заторы. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля. У нас в районе Джума-мечети на пересечении с улицей Яракского заторы. Далее на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Булача. На этом светофоре по проспекту Казбекова, по проспекту Гамидова, простите, также имеются заторы. Пробки и на Ирчи-Казака, на Сергокалинской улице, Примакова выделены красным. Яракского улицы также у нас стоит. Что же в районе ЦУМа? В районе ЦУМа по Каркмасова, Батырая, Дзержинского, Радищева и Магомета Гаджиева также у нас заторы. Красным выделена и улица Гусаева. Далее на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и Дахадаева проспект Расула Гамзатова также у нас довольно большое скопление машин. Заторы зафиксированы и по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. После проспекта плавно переходим на мост. На мосту также у нас заторы. Ну и в редукторном поселке по всему проспекту Петра Первого наблюдаются у нас пробки, друзья, и на кольце, на пересечении с улицей Хаджи-Булача и проспектом Насрудинова также у нас заторы. Хивская улица выделена красным. Дорогие друзья, конечно, максимально просим вас соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга. Пусть дорога будет спокойной, а впереди заслуженные выходные. Счастливого вам пути!

0: Друзья, 18:47. Пятница на прибое плавно подходит к финалу. Спасибо, что провели этот день с нами. Впереди 2 дня, которые можно наполнить чем угодно. Морем, встречами, тишиной, ну и, конечно, музыкой. Я желаю вам, чтобы эти выходные запомнились. Сегодня хорошего, яркого вечера. С вами была я, Иза Ахмедханова. Не выключайте волну прибоя. Продолжает звучать лучшая музыка. А я говорю вам пока-пока.
1: Прибой. Радио. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин выделил средства на поддержку производства высокотехнологичной продукции. Частичная эвакуация проведена в селах Гиргебельского района, и в Дербенте завершается строительство самой большой школы. Теперь подробно. Правительство дополнительно выделило 2 миллиарда рублей на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о докапитализации Фонда развития промышленности, который сможет обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, а также увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель как минимум на 5 проектов. В настоящее время программы фонда охватывают такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектроника, химическая легкая промышленность, станкостроение и другие. Частичная эвакуация проведена в 3 селах Гиргебельского района Дагестана из-за наводнения. Об этом сообщили в администрации района. По последним данным, эвакуированы жители около 40 домов, находящихся в зоне подтопления. Напомню, в районе в результате осадков повреждена дорожная и коммунальная инфраструктура. Здесь введен режим чрезвычайной ситуации. В Дербенте завершается строительство самой большой школы на 1224 ученических места. Готовность объекта достигла 88%, сообщает пресс-служба администрации города. Практически завершены внутренние отделочные работы. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории. Продолжается устройство бассейнов, спортивных и актового залов, а также инфраструктурных элементов. Цикл мастер-классов по народным художественным промыслам стартовал в детских оздоровительных лагерях региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма. Первые занятия в рамках проекта состоялись в лагере «Юность» в Кизляре. Дети познакомились с традиционными ремеслами Дагестана, ковроткачеством, балхарской керамикой, унцукульской насечкой по дереву и другими видами народных промыслов. Семья Тархановых из Каспийска вошла в число победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Итоги подвели в Москве в День семьи, любви и верности, сообщает Минмолодежи Дагестана. Всего во втором сезоне приняли участие более 700 тысяч человек. Победители получили сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Враги сожгли деревню и увели у матери детей. Сама она спаслась чудом, но почернела от горя. Целыми днями женщина сидела возле сгоревшего дома и шептала: «Господи, защити и верни моего сыночка и мою доченьку». Люди пытались увести мать, накормить и успокоить. «Нет», — упрямо отвечала безутешная женщина, «я не смогла уберечь детей от врагов, так пусть моя молитва поможет им». Долго сидела она возле обгоревшего дома и шептала слова молитвы. Вдруг из леса выбежали ее дети. Когда радостные объятия и слезы закончились, мальчик гордо сказал: «Мама, я нашел острый камень, перетер веревку, и мы сбежали. На нас в лесу огромный медведь напал», — сообщила девочка с круглыми от пережитого страха глазами. «Он открыл пасть, а потом вдруг ушел. А в грозу молния нас не убила. Мы под дубом прятались, а молния как ударит! Дуб почернел и рухнул, а мы целы остались», — рассказал мальчик. «Мы даже в речке не утонули», — вспомнила девочка. «Брат думал, там мелко, а там было глубоко. Хорошо, что коряга плыла, я за нее уцепилась». Долго рассказывали дети, все ахали, слушая их. А один старик сказал: «Молитва матери всегда следует за ее детьми и бережет их».
6: На радио «Прибой» притчи народов мира –

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Греция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Маме звонить иногда забываем, а мамино сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям. Юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: Дагестане 21 час.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки.
2: «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: Нишергу ват-ан алжан чьярбак жужжах.
2: Свой край – рай, чужой – ад.
0: Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город

0: Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
2: Задаем.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали.

0: Фабрика Агама. Поселок Семендер. Улица Махачкалинская, 9.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: искренно любили, как верили в себя.
1: Реклама.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Рухалил ужас, чанги тушмана субет эрхот араб, чармил халчен буго бакхун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал, рагу хабируго, хасад серечон, рух

ди хунгор журан хезе ан раге нагах чара код он хори цекхани канц этурса горце шогенш хезе хоял сүйчетса яхгири хуге.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

вечностью печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

0: Радіо Прибой. The best radio of Dagestan.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.